мой, забытый, как ты меня принял. О, дайте, дайте мне свободу, я мой погод.